0: Мне 26 роков, меня зовут Алёша. Вот, как видите, я передвигаюсь на коляске с самого рождения. Сейчас вот хочется сказать, что если бы у меня не было бы такого вот состояния, я бы тоже бы пошел бы воевать, защищать свою родину. 24 февраля, где-то в 4 часа утра, я проснулся от сильнейшего взрыва, который я в жизни за свои 26 лет вообще ни разу не слышал.
1: Мы уехали, потому что нужно было сохранять семью. Я не хотел, чтобы кто-нибудь из нас погиб или что-то случилось.
2: Он переписывался с рыцарем Миколумба. Один из рыцарей, который был в Киеве, он написал и предложил киевским рыцарям, что он может вывести семьи и устроить их в Польшу.
3: Называем себя Адам Ласкович, мешкам в Лебе от 31 лет. Jestem żonaty, mam trójkę dzieci, trzech synów. Wojna była dla nas wielkim zaskoczeniem. Oglądaliśmy dużo wiadomości. Bardzo przeżywała to moja żona i chcieliśmy jakoś pomóc. Pytanie od rycerzy Kolumba, czy nie przyjęlibyśmy rodziny z Ukrainy? Brat jest rycerzem na Ukrainie. Napisaliśmy, że tak, owszem.
4: Mają duże potrzeby i to nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Ale ile jesteśmy w stanie, ile potrafimy, tyle pomagamy. I to są osoby takie miłe, serdeczne, ciepłe i po prostu staramy się im pomóc.
3: To chyba wynika z przekazania kochaj swojego bliźniego. Dla mnie to było tak naturalne. Ja od zawsze pomagam ludziom różnym, a no teraz to była taka pomoc dla mnie bardzo ważna, bo to nie dość, że pomagamy ludziom, którzy doświadczyli okrupieństwa wojny, to jednocześnie są to właśnie chrześcijanie, katolicy, a dodatkowo rycerze Kolumba.
2: No i my bardzo благодарны семье Адама, która nas всех тут приняла.
5: Это Адам и Бригитта. Я им очень благодарен. Даже не представлял, что такие люди вообще есть в белом свете.

хорошо было жить, на самом деле. Ну, самое основное, что здесь не было бомб. И мы не боялись. Но, с одной стороны, это смешно. С другой стороны, мне до сих пор хочется в Украину, в Киев. Хотелось бы побольше иметь возможность сделать что-то вообще для Бога, для рыцарей, для общества вообще.